söyleyemeli. Duş, domali. Hala вас похмелья. Пьем сегодня и завтра пьем скоро.